0: Esimerkiksi meidän leirimme Euroopassa.
1: Нет взрывов, нету сирен.
0: Siellä ei ole räjähdyksiä, ei ole hälytyksiä.
1: Есть принятие, есть любовь.
0: Vaan he saavat kokea hyväksymisen ja rakkauden.
1: И дети, как маленькие цветочки сквозь асфальт, процветают.
0: Ja ne lapset ovat kuin pieniä kukkia, jotka työntyvät asfaltin läpi.
1: И девочка, которая вскрывала себе вены в прошлом лагере, в этом лагере она уже лидер у девочек и ведет.
0: Esimerkiksi tyttö, joka vilsi ranteitaan, nyt hän johtaa tyttöjen ryhmää.
1: Это вскрытие вен у нее было дома, в Днепре.
0: Hän oli siis viiltänyt ranteensa kotona Dniprossa.
1: И мама меня умоляла забрать ребенка, потому что в Днепр обстреливают почти каждый день.
0: Ja hänen äitinsä pyysi minua, että ottaisin tämän lapsen, koska Dniproa pommitetaan joka päivä.
1: И первые 4 дня она вообще ни с кем не разговаривала.
0: Ja ensimmäiset 4 päivää hän ei kenenkään kanssa keskustellut.
1: При всей нашей любви и принятии.
0: Vaikka me osoitimme rakkautta ja hyväksyntää.
1: На пятый день лагеря она меня вызвала на соревнования.
0: Mutta 5. päivänä hän jo kutsui minut kilpailuihin.
1: И победила в игру в мяч.
0: Ja voitti sen pallopeliin.
1: Я сопротивлялся.
0: Minä yritin vastustaa.
2: Askold, ennen sotaa olet toiminut tunnettuna viihdetaiteilijana ammattimuusikkona Ukrainassa. Nyt toimit sotilaspastorina ja autat tuhansia lapsia. Mistä tämä sykäys sinulle tuli, että lasten parasta haluat nyt vain etsiä?
1: Как и любой нормальный человек, который попал в страшную ситуацию, конечно же, первая реакция была это спасаться и убегать подальше.
0: Tietysti ensimmäinen reaktio oli niin kuin kaikilla tavallisilla ihmisillä, kun tuli vaara ja syttyi sota, teki mieli paeta, pelastautua.
1: И я и хотел так сделать.
0: Ja niin aion tehdä.
1: Но в бомбоубежище я увидел больше 300 человек, которые были абсолютно беспомощны.
0: Mutta pommisuojassa näin noin 300 ihmistä, jotka olivat ilman mitään suojaa ja apua.
1: Среди 300 взрослых 150 были дети.
0: Ja 300-sta 150 oli lapsia.
1: Я абсолютно понимал, что если я им не помогу, они погибнут все там.
0: Minä ymmärsin, että jos minä en auta, he menehtyvät.
1: И поэтому первый мой безумный шаг – это было забрать людей из горящего Мариуполя, а на следующий день вернуться за следующими.
0: Ja tehtäväkseni koin, että ensin evakuin nämä ihmiset palavasta Мариуполиста, ja sitten seuraavana päivänä palasin.
1: И когда в очередной какой-то раз я заехал в Украину с очередными беженцами, я увидел непонимание, мне сказали, что ты сумасшедший, зачем ты рискуешь жизнью ради чужих людей?
0: Ja jotkut olivat jopa sitä mieltä, että se ei ollut viisasta riskeerata vieraiden lasten puolesta.
1: Но я хочу вам напомнить, что я верующий человек в Иисуса Христа.
0: Mutta haluan sanoa, että minä olen uskovainen ihminen, uskon Jeesukseen.
1: И его дух, Дух Святой, он в моем сердце.
0: Ja hänen pyhä henkensä on minun sydämessä.
1: И он очень сильно плакал и рыдал внутри меня.
0: Ja tämä pyhä henki itki minun sielussani.
1: Вокруг были сильные мужчины, но они не ехали.
0: Ympärilläni oli aikuisia miehiä, jotka eivät lähteneet evakuoimaan Mariupolista.
1: И, конечно, я молился, я говорил, Господи, я обыкновенный музыкант.
0: Ja rukoilin Jumalan edessä, sanoin, että Herra, minä olen tavallinen muusikko.
1: Но Бог мне ответил, я верю в сердце. Он сказал, мне нужен как раз музыкант.
0: Mutta sydämessäni kuulin Jumalan äänen, minä tarvitsen juuri sinua muusikkoa.
1: И так началась эвакуация.
0: Ja näin se evakuointi alkoi.
1: После эвакуации я увидел в Украине бедственное положение вообще украинских детей.
0: Эвакуоинин jälkeen näin, kuinka surullisessa tilassa olivat kaikki lapset Ukrainassa.
1: И мое сердце еще больше переполнилось болью и состраданием.
0: Ja sydämeni täytti vielä